真如夜望个地的烈望人日和我心за рок шиаркен баву бра куштен хучку дайк врен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванен курды эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşteki ala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bugün. İdbire poşimani bin desti istuhari veri, Nehirin ver nedin u ver hobidin, ver fadan jiyane. Yan Kurdistan, yan!